0: Рафаэль Таканский! И Рафаэль Пэй! Шукипан! Менаше Санджи! Уйся, Авито Висян!
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς.